Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

0: closed.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
2: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
1: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары прапановы, можа падштурхнуць такіх жанчын да нараджэння дзяцей.
2: Але тут узнікае галоўнае пытанне. Ці сапраўды грошы могуць істотна паўплываць на рашэнне нараджаць? Бо справа ж не толькі ў памеры дапамогі, ёсць кошты жылля, дзіцячых тавараў, магчымасць вярнуцца на працу і ўвогуле упэўненасць у заўтрашнім дні.
1: І нават цяпер дзяржаўная падтрымка сем'яў даволі шырокая. Акрамя штомесячнай дапамогі існуюць выплаты па нараджэнні і сямейны капітал. Аднак праблему нізкай нараджальнасці гэта не вырашыла.
2: Ці можа новая схема нешта змяніць і каго насамрэч урад спрабуе зацікавіць большай выплатай? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
3: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней, или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ей будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью в Беларуси, она не в размере пособий. Я просто обратил внимание, что с 2015 года размер пособий в Беларуси на ребенка вырос в 4,3 раза. Если считать в долларовом выражении, то он вырос в 3 раза. При этом этот коэффициент рождаемости, он в 2015 году был 1,76, а сейчас он меньше, чем 1,1. То есть он упал там на 6 с лишним вот этих процентных пунктов. То есть повышение пособия, ну, вообще никак не помогает, да.
4: С одной стороны, во-первых, есть общая демографическая тенденция, рождаемость снижается там во всех странах Европы, да, и то же самое происходит в Беларуси. С другой стороны, в Беларуси уровень рождаемости снижается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Вот в том же 2015 году у нас вот этот коэффициент рождаемости был выше, причем, ну, так существенно выше, чем, например, в Польше. И он был выше, чем в большинстве, ну, нет, не в большинстве, а просто чем во всех соседних странах. Вот. А сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта, ну, Мальта там, в принципе, так традиционный и очень низкий процент рождаемости. Вот. Ну, и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну, нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот. Ну, то есть, это один фактор. Другой фактор, наверное, общее отсутствие ощущения стабильности. То есть, люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее, будущее оно будет стабильным и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянные риски того, постоянный просто риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там вот изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
2: Таким чином, пропанова выглядая, як спроба зарабіць падтрымку больш выгаднай для сем'яў з высокімі доходами. Але пытанне застаецца тым жа. Ці дастаткова адной выплаты, каб людзі сапраўды вырашаліся нараджаць дзяцей?

0: Wy słuchajcie sobotniu Ranicu z Racja na dziennikach u Polszczy w 8 godzin 10 chwilin, u Polszczy, u Białorusi 9 godzin i 10 chwilin i poczynajem siądnia od komentara racji. Mikołaj Biańko pra mowu Ukrainy, jaka ja pryniała i mowu Ukrainy, jaką ją stracili.
1: Подеи, меркование, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
2: Беларуская спартовка Кристина Тимановская поведомила у Facebook, что переводить аккаунт на польскую мову, и попросила не пытаться у своей аудитории чаму. Просто она теперь живет в Польше. Это похвальная, вельми правильная позиция человека, который раз обставины переехал в иншую краину и вырашил забыться на российскую. Мы повинны в первую чергу, как эмигранты, вушить мову краины, якая нас приняла. Неважно где, у Польши, Грузии, Литве, Румынии, Испании, ці Німеччині. Разом с тем возникает закономерное питание, что ж перешкоджало с такой самой принциповостью вучить ее белорусскую мову, коли спартовка жила в Беларуси, бо у Беларуси наша мова белорусская, зрозумела, не российская. Российская была накинута в вынику имперской политики и шматгодовой русификации, а теперь вытискание белорусской мовы протягивается институционально. Зрешты, выпадок Тимановской не одинковы. Это, на великий жаль, достатково типовые поводины у белорусской эмиграции. Усе выживают, усе шукают максимости адаптоваться, вушать польскую, литовскую, немецкую и правильно робить. Але кольки белорусов при этом водят детей своих у белорусские недельные школы, можно сгадать навод популярную комедию «Мое великое греческое веселье», где головная героиня Грачанка по походжении расповедая, как батька возил ее у греческую недельную школу, не глядя на то, что жили в США. Над этим можно жартовать, але греки в этом сенсе саправды больше патриотичные. Интеграция у иншее громадство для их не означает отмову от себе, от своей мовы, от своей культуры. И белорусам, коли мы хочем переменов, коли не хочем, как нас ассоциировали выключно с Усходом и российцами, варто нарешті усвідомить эту простую речь. Особливо показальная сегодня ситуация у Литве. Виленские улады вырашили не примать письмовые заявы и скарги по-российску. Спикер Сейма Йозас Олекас при этом отзначил, что Вильня повинна знайти махчимость примать украинцев и белорусов на их мовах, а не автоматично переводить усих на российскую. Одночасово он цалком логично каже, коли человек собирается жить у Литве протяглый час, треба вушить литовскую. Коли б белорусская супольность была мощнейшей, яна могла б лоббировать махчимость написания зворота у державные органы Литвы по белоруску. С украинской мовой гэта шмат где удалося. С белорусской значно горой. И одна с причиной у тым, что великая частка самих белорусов не лишить потребным переходить на белорусскую и подтримливать свою культуру. А отсюль вырастая усе остатнее. Споживание информации по белоруску, подтримка своих творцов, краудфандинг, белорусские школы и нарешті створення у діаспори і внутрі країни інституції, які ставлять білоруську мову у основу своєї діяльності. І не здарма Азаронок і уся остатня антибілоруська нечисть так апантана нападають на білоруську мову. Яни цудовно ведають, чому гэта робять. Білоруська мова – гэта основа, падмурок ідентичності білоруської європейської нації і, бодай, головний антидот супроти російського шовінізму і імперіалізму. Тому вивушати польську у Польщі – гэта правильно. Вивушати литовську у Литве так само, але нам варто задать себе значно больше незручное питание. Чому, опынувшися за межой, многие здольные за несколько годов выучить чужую мову, але за десятигодие життя в Беларуси они так и не полечили потребным выучить свою.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
3: Лишь

początku swojej kariery Michelle De Gioncello współpracowniczyła z przyznanymi wykonawcami, jak ich Jość i Madonna. Сегодня подрыхтовала и одну песню Мадонны, а это между иншими тому, что несколько дзён тому не стала продюсера Уильяма Орбита, який створил с Мадонной абсолютно уникальный альбом «Ray of Light». Есть шмат песен из этого альбома, які ассоциируем с первых секунд, але думаю, частка з вас не обовязково помнить «Шанти Аштанги». 98 год не был в нашей части свету часом, коли популярная была йога, ci dalekowschodnia filozofia. Aż to u tej rady zjawiła się prosta inspiracja dla tej pieśni. Z nami Madonna.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. У России палюют на мужчинов. Дарацца Тихановская провел встречу в МЗС Польши. Репрессии в Беларуси не спыняются, але колькость судов по политичных криминалках зменшилась у разы. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. У России палюют на мужчинов, каб не объявлять новую мобилизацию. Это пишет британское выдание The Guardian. У российской армии все больше серьезные проблемы с особовым складом. По заходних оценках, Россия губляет больше за 30 тысяч человек забитыми и поранеными каждый месяц, набирая каля тысячи контрактников у день. При этом амаль усе новички идут на затыкание дирок у потрапаных подразделениях, а не на их поширение. Тому вербовка становится все больше жорсткой. Российцев затримливают на улицах, забирают с працей, ци выкликают у полицию, после чего доставляют в военкоматы и примушают подписывать контракт. Особливо активно палюют на тех, на кого простей натиснуть. Должников, людей с криминальными справами и представников инших социально необороненных категорий. При этом, поводле известок Guardian, решение об новой массовой мобилизации у Кремле покуль не приняли. Тем часом громадянам Немеччины не рекомендуют ехать в Украину за рызыки узамацнения атака на передыдні Дня Незалежности 24 жнивня. Заяву опубликовало немецкое Министерство замежных справов. У ее отзначают, что Россия практически что дня атакует Украину ракетами и дронами, причем под ударом может опынуться любой регион. Особенно попереджуют об махчимых атаках на энергетику, транспортные вузлы и громадянские объекты. Так само Немеччина радит увеличивать серьезные рызыки при поездках по Украине, у приватности

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что в Беларуси тягом липеня подорожало найбольш. Руины костела у Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. Минулой ночью Россия атаковала Украину 152 беспилотниками. 124 из них были сбиты. Про это поведомили поветренные силы Узброенных сил Украины. У городе Марганец Днепропетровской области у ночи от российского удара загинуло трехмесячное дитя. Российский дрон трапил у шматкватерный жилый дом. Сирот потерпелых дети 5 и 12 годов. Усяго поранено 11 человек. Раницей российские войски атаковали Павлоград. Два человека отрамали ранения. Подчас российской атаки на Одесскую в область разборный будинок обутковой фабрики. Там почался пожар. Загорелся так само закинутый приватный дом. Три человека отрамали ранения в вынику российских атак на Запорожский район. Усеяны были у автомобилях, которые атаковали российские дроны. Еще два человека отрамали ранения протаться дронов на комбайн, который працавал в поле. У нашей российские дроны ударили по гандлевым центрам и промысловым предприемствам у Запорожья. У Херсонской области при атаке на цивильные автомобили поранены 4 человека. Дрон так само поцелил у жилы двухповерховик. Раницей российский шахет атаковал фермерскую господарку в Баштанском районе Миколаевской области Украины. Двоих мужчин шпитализовали в стане средней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. И он не удокладнил, якое миновито. Потерпели два человека. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет упоцелила у головный цех ракетно-космичного центра «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств у Роскосмосу, который занимался в приватности вытворчестью электроники. Цитата. «Выкрестовывались ракеты «Фламинго». Доброе досягнение. Отлеглость от нашей межи каля 900 километров. Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому Сава Слейка, где базуются носьбиты российских ракет, которые бьют по наших городах и вёсках. Это каля 700 километров от Украины. Зафиксованы необходимые

все рвал и рвал, матулечку гукал, не ведал, ще малы, что смерть сбирал. Вось для тебя

0: U nas na sowieści jest spadarnia Helena z Wiarchlesia. Szczera witajem i słuchajmy was.
1: Dobry dzień, дорогие moje kochane słuchacze. Все вы так хорошо ведете эту імпрэзу, што я што суботкі слухаю. І хачу паздравіць першага мужа Анатоля, які пажаў і прадаў. І хачу паздравіць яго сястронку Іраїдку, яка у нас дажывае. І яшчэ хачу паздравіць сваіх дзеткаў, Юалю, Пётру, Пятруся і сынову, і Паўлінку, жычыць ім всяго добрага. Шчасця, здароўя, каб яны шчасліве зайшлі да грабаўкі. Жычу всяго добрага ім. І яшчэ хачу паздравіць з Паўлаў кахану, сімпатычну паню Валю. Пані Валю, дзякую за жычэння, каторыя вы злажылі. Я дякую вам сердечно за провиант, который вещам Дмитруком прослали. Валенька дорогая, жичу вам всего доброго. То день солнца, погоды духа, чтоб Матер Божа вас сохранила и ваших детков, и ваших зятьков, и внучков на многие лета. Каб на вашай хатанцы зорачкі свяцілі яскерко, каб вы былі такія вытрывалыя, як да сих пор. І яшчэ хацела бы паздравіць Карынку з новай волі. Калінка, дарагая дзяўчынка, я з мужам, з Раяю і сваімі дзеткамі жычу вам всяго добрага. Вашым сыночкам Міркаві, Яркаві, Ярачак, трымайся такая горач. Каб ці людкі уважалі, каб ты уважаў людкоў і каб ты дажыў да пенсіі. Всяго добрага, Ярачак, запрашаю да сябе да Вярхлеса. Яшчэ хацела бы з Паўлаў паздравіць матушку Веру. Кахана наша матушка Вера і ваш отец Адрыянко. І ваш сынок Адрыянко, жычу яму всяго добрага. Жонатцы і дзеткамі. Для отца Валерка, всего доброго, вам счастья, здоровья, благополучия, каб Господь вас сохранил на многое лето. И всего вам доброго вашим сыночкам, батюшкам, тримайтеся. Всего найлепшего жичить целая родина наша. Еще хотела бы Адрыянка поздравить своего отца. Адрыянку, всего доброго вам, счастья, здоровья, вашей мамцы. Всего доброго, счастья, здоровья. И хотела бы еще поздравить Крисю Кубаш. Крисянька, твоему мужеви, твоими детками, сестрами, и твоему браткеви, и Зоси твоей, братищи. Всего доброго, счастья, здоровья. Соколки Нину Гибу с детками, Йолю Ленкеви с детками и с внуками. Еще хотела бы поздравить Гибу Юрка с Астерою и с детками. Всего доброго, счастья, здоровья. Ну, всего доброго, мои миленькие. И до Флои еще поздравляю, ля Оли, ля Толечка. Всего доброго, Толечек. Желаем мы целой родинкой тебе много здоровечка, как ты хоть хученько ходил. Поздравляю еще всех, кто меня слухает и кто меня знает. И дякую, мои миленькие, дякую. Еще за упоминок, Валенька, что вы таки прислали. А на правду, чим я вам одуденчуся? Ну, всего доброго. Іраїдка поздравляю Валю и Калинку. И здоровечка жичить тере для Калинки и для Вали. Всего доброго.
0: А мы долучаемся до этой листы пожаданий. I wam tak samo usiecho dobrego u Wiarchlesie. Dziękujemy za telefonowanie.
2: I jeszcze serdeczne witanie razem z pożadaniami. Dobra, zdaruje, szczęścia i uśmieszek dla Basi Trafimiuk передaje Marek Waszkowiak. A u nas już i pieśnia tradycyjna, kali spadarnia Helena z Wiarchlesia, tady i pieśnia Tolki z Tobą.

0: Паддержки концерт по жаданию и черговое телефонование у нас с Белостока, с подарыня Жина, якую сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Завтра, 16-го, будет у родины моего дорогого сыночка Славомира Абрамовича. С этой нагоды складаю ему сердечное życzenie. Много-много здоровья, счастья, помышленности, всего-всего хорошего вокруг его. Этого желает мама Зина, сестра Галина Кулеша с семьей и все знакомые. Прошу песню сувениров «Многое лето». И еще всем знакомым, которые слушают, желаю всего-всего хорошего, здоровья, счастья, спокою. И вам, радиорация, тоже всего хорошего, здоровья и счастья. Это, между прочим, очень важное.
0: Ну, день народинов заусёды весь вельми важны. Так что зараз подшукаем песню и «Многое лето».
1: «Многое так, лето».
0: Абсолютно будет песня «Многое лето». Дякуем вам за телефонование.
1: Спасибо.
0: И усяго-усяго доброго вам и всем вашим близким, да и всем у Белостока.
1: Спасибо.
2: Добрый день вам, коханые девчины. У меня сегодня будут два упісы. Первое, и так с нагоды минулого 12 жнивня, дня народина у Касі Панас з Гайнаўкі, Бартку Юрэвічу Стапаркоў, який учора отзначал свой день народинов. Усяго найлепшага, счастья, здоровья и здійснення усіх их мараў. До пожадання Бартку долучается Марыся, Эльвира, Ева и Крисик Юревич, Паулина и Пшемек Юревич, а так само Галина и Петро Данилюки с семьей. Прошу адресатам песню «Ехал я на кони, Кася жита жала». Вельми дякую, Степан Бяроза.
0: И сердечное витание для Ганны и Станислава «Звалила у двору», досылая сын Лукаш. И еще наилепшее пожелание радостных и погодливых дён, полных счастья, здоровья и кохання для Агнешки Лаврешук. Передают мама, Павел, сын Михал с Асяй и сестра Аня с семьей.
2: 12 жнивня, 24 день народинов отзначал Адриан Скепко. С этой нагоды жадаем ему шмат здоровья, счастья, помысленности, здійснення мараў. Пожадание шлють Аля и Петро с Олей, Аняй и Михалом, Агнешка и Янек с Магдой, Галина и Адам, а так само мама Рената.
0: I jeszcze serdeczne witanie naszym siabram. Ninie Grygaruk z Kuraszewa, Witaliu Sochu z Taparkou, Rygoru Boronie z Sakou, Jałgieni Waremczuk, Jolancie i Jerzy Galimskim, Krystynie Lamaszkiewicz Czaromchi, ad Wili z Jurkam. Żadajem usim mocnego zdarowia i spełnienia marał.
2: Пожелание мощного здоровья для Крисі з Ласінки передає її знайомий Генек з Мохнатого.
0: Ну ось, а у нас уже у черзі чекає «Многое лето вам» от сувеніра і, відомо, «Ехав я на коні» от Маланки вибрали ми так. Так что, а мы что ж, сустракаемся уже?
2: Так, сустракаемся после новинок, после години 20-й.
0: Гэта ўжо будзе апошняя, трэцяя гадзіна падляжскага канцэрту па жаданнях, так што хто яшчэ не паспеў датэлефанавацца ў першыя дзве гадзіны, апошняя магчымасць, апошняя гадзіна нашага канцэрту па жаданнях, так што спадзяемся, што будзе мноства-мноства званкоў і мноства-мноства па жаданнях, паколькі лета, святаў і нагодаў хапае. Так что чекаем ваших звонков, а тем часом сувенир «Многое лето вам» и «Ехал ясь на кони».

0: 35.
1: Радио «Рація». Першее трансграничное радио FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Ну вось, третья и заключная година нашего подляжского концерту по жаданию. У студии надалей Анна Шайковская.
5: И Валя Лаевская. И надалей нам еще помогает Сергей Веромеенко. 85-654-51-51 это номер телефона в нашу студию. Еще маете годину, чтобы телефоновать и передавать пожелания. Можете так само послать пожелание смс поведомлениями на номер 508-667-663.
4: Чекаем так само ваших пожеланий и віншавання, які можете досылать на нашу электронную пошту. Адрес концерт@рація.ком. Працює увесь час наш Teams Login Рація.
5: A trzecią godzinę podlaskiego koncertu pożadania upaczniemy z pożadania z pierwszej godziny. Wtedy my nie znaleźli pieśni, ale kryszko poszukali i mamy tę pieśń. Wtedy jeszcze raz zaczytaję tę pożadanie. Dla stryjecznych bratów Chwaldryk postawcie pieśń horta dzieciuki Kali nad lugam busil pralecieł. Brat Zmicier. I już w efirze. Это песня.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что у Беларуси тягом липеня подорожало найбольш. Руины костела в Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. З навінамі Стась Дэдэрка. 1634 дзень вайны. Мінулай ноччу Расія атакавала Украіну 152